0: The views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
1: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090. Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
5: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
3: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
6: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-7531. 253-520-7531.
7: Перед выходом вы многое планируете. К примеру, куда пойдете, с кем встретитесь, какую музыку будете слушать. И если там будет алкоголь, как безопасно доберетесь домой после окончания вечера? Подвезет ли вас друг? Закажете ли вы совместную поездку? Или поедете на автобусе? Независимо от вашего выбора, планируйте поездку заранее. Вместе мы доедем.
8: Ты слышишь?
9: Конечно, все слышат.
8: Это радио.
9: И такое доброе.
8: Доброе радио для всех.
9: Доброе радио для каждого.

0: Crime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации The Great Media Group. Вас приветствуют в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий краткой сводкой новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Администрация Трампа вновь остановила подачу заявлений на иммиграционные визы. Консулов хотят обучить отсеивать тех, кто может попросить пособие. Meta Platforms согласилась изменить работу Facebook и Instagram для подростков по иску 29 штатов нашей страны. А тем временем Билл Гейтс предложил ввести налог на ИИ по мере замены людей машинами. Компания Apple проведет презентацию новинок 9 сентября. Ожидается, что компания покажет свой первый складной iPhone. Минюст Соединенных Штатов заявил, что без опыта Трампа Кеннеди-центр придется просто снести. Напомню, что ранее суд запретил добавить в название центра имя Дональда Трампа. В Пенсильвании впервые за 35 лет зарегистрированы смерти от кори. По данным Департамента здравоохранения штата Пенсильвания, два человека скончались от этого опасного заболевания. Оба не были вакцинированы и проживали в округе Ланкастер. Также власти предупреждают, что ситуация с корью у нас в стране продолжает ухудшаться. В Пенсильвании зарегистрировано уже почти 400 случаев заболевания в 28 округах штата, причем почти половина приходится на южную часть округа Ланкастер. Большинство подтвержденных случаев выявлено среди взрослых в возрасте от 18 до 49 лет. Сообщается, что самый пожилой заключенный у нас в стране умер в возрасте 101 года. Он избежал смертной казни 8 раз. Торговая война Соединенных Штатов и Канады вновь разгорается с новой силой. Трамп хочет переименовать озеро Онтарио в озеро Америка. Дональд Трамп назвал визит директора ЦРУ в Россию рутинным. Он рассчитывает, что из этого может что-то получиться. Конец цитаты. Добавим, что, как мы ранее сообщали в выпусках последних известий, во вторник в Москву с неанонсированным визитом прилетел внезапно директор ЦРУ Джон Рэдклифф. В Кремле это объяснили контактами по линии спецслужб, подчеркнув, что встречи с Владимиром Путиным не было. Ну а Дональд Трамп дал понять, что речь шла в первую очередь о переговорах с Украиной. А журналисты тем временем строят свои версии о целях поездки, от предупреждения со стороны Вашингтона до привлечения России к переговорам с Ираном. А тем временем Путин готовится к эскалации войны с Украиной, заявили источники агентства Bloomberg, близкие к Кремлю. И все больше чиновников России думают, что он может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Возможно, это была основной причиной, почему Рэдклифф прилетел в Москву. И очень и очень печальная новость, о которой говорит буквально вся наша страна и даже спущены флаги. В США в возрасте 80 лет скончалась легендарная кантри-певица Долли Партон.

I will always love you. Обычно мы привыкли слушать эту композицию в исполнении уже давно ушедшей в вечность Уитни Хьюстон, но написал ее именно Долли Партон. Это ее композиция. Легенда американской кантри-музыки Долли Партон, выросшая в глубокой бедности в штате Теннесси и прославившаяся благодаря таким хитам, как «Джолин», скончалась в возрасте 80 лет, сообщила ее семья. Долли жила в свете и, несомненно, находится в объятиях Иисуса. Конец цитаты, сказал ее племянник Брайан Сивер.

0: Конечно, нам будет ее не хватать. Увы, так у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам и к этому часу в редакцию The Great Media Group.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: По погоде за бортом в Филадельфии при температуре 82-84 градуса по Фаренгейту с четверга начнутся дожди с грозами. Ну и потом после дождичка в четверг и грозы дальше столб трубы по-прежнему будут оставаться где-то в районе 83-85, но к 1 сентября, возможно, вновь будут 90 градусы. В Портленд метро или наоборот, впереди понижение температуры, и в ближайшую субботу и вовсе будет едва ли выше 70 градусов по Фаренгейту. Вполне возможно, что в пятницу во второй половине дня есть опасность возникновения сильных гроз и даже дождей. В районе Большого Сиэтла смог укутал, и Большой Сиэтл, возможно, тоже будет переживать из-за гроз и дождей при температуре даже около 70 градусов по Фаренгейту в грядущий уикенд, и в субботу синоптики обещают, что будет немного дождливая погода.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Работа службы информации The Great Media Group. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM в Портленд метро или в районе Большого Сиэтла. Слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски «Последних известий» подкастов на Spotify через CarPlay, Android Auto в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Администрация Дональда Трампа приостановила обработку заявления на иммиграционные визы по всему миру, чтобы провести углубленное обучение консульских сотрудников, пишет Financial Times. Сотрудников хотят научить отсеивать лиц, которые с высокой вероятностью могут потребовать государственной помощи. Конец цитаты. Представитель Госдепартамента Соединенных Штатов подтвердил Financial Times, что в этом месяце ведомство запустило глобальную учебную инициативу, чтобы гарантировать, что все консульские сотрудники полностью подготовлены к всесторонней и последовательной оценке каждого заявителя. Более процветающая Америка предполагает гарантии, что заявители на визы с высокой вероятностью не станут обузой для общества и не будут зависеть от государственных пособий, предназначенных для квалифицированных и нуждающихся американских граждан. Конец цитаты, заявил он. Заявители, у которых уже были назначены собеседования в посольствах и в консульствах Соединенных Штатов по всему миру, получили сообщение, что их встреча переносится. И о новой дате и о времени им сообщат позже. В Госдепартаменте Соединенных Штатов не уточнили, когда собеседования возобновятся, возможно, даже, что не скоро. Напомню, что в начале этого года стало известно, что Госдепартамент решил остановить обработку иммиграционных виз для граждан 75 стран, включая, кстати, и Российскую Федерацию. Ведомство рекомендовало консулам отказывать в выдаче виз тем, кто может попытаться получить социальные пособия в Соединенных Штатах Америки. Это решение Госдепартамента оспорили в суде. В августе Федеральный суд штата Нью-Йорк признал его незаконным и отменил приостановку обработки заявления на иммиграционные визы.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Компания Meta Platforms заключила мировое соглашение по иску генеральных прокуроров 29 штатов нашей страны, которые обвинили компанию в том, что она намеренно разработала Facebook и Instagram так, чтобы они вызывали зависимость у подростков. Meta Platforms заявила, что направит почти 18 миллиардов долларов на то, чтобы профинансировать инициативы штатов по обеспечению безопасности молодежи в интернете. Конец цитаты. Также компания объявила, что изменит работу своих платформ для подростков и, в частности, подростки с разрешения родителей смогут использовать Facebook и Instagram в течение 2 часов в день. Они не смогут пользоваться соцсетями компании с полуночи и до 6 часов утра. Не станут получать уведомления с 8 утра и до 15:00. не будут видеть количество лайков как под своими постами, так и чужими. Компания объявила о таких мерах, чтобы урегулировать судебный процесс, который более недели проходит сейчас в штате Калифорния. Исты требовали, чтобы Мета выплатила почти $1.5 триллиона и изменила свои социальные сети. Ранее в суде уже выступил глава Инстаграм Эдам Моссери. Также ожидалось, что показания даст и руководитель Мета Платформы Марк Цукерберг. Мета отрицала, что ее платформы наносят вред детям, и в рамках урегулирования компания не признала, кстати, своей вины.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Теперь основатель Microsoft Билл Гейтс опубликовал эссе, в котором он изложил свои опасения по поводу искусственного интеллекта и предложил ввести на него новые налоги по мере вытеснения работников. Я цитирую его слова. «Я считаю, что мы должны ввести налог на токены и роботов. Сейчас, если вы работодатель и нанимаете человека, вы платите налоги с его заработка. Но если вы покупаете робота, то обычно можете сразу списать его как производственные расходы. Налоговая система буквально подталкивает вас к замене людей машинами». Конец цитаты. Основатели Microsoft отмечают, что такой шаг немного замедлил бы стремительный отказ от человеческого труда и помог собрать средства на переобучение и укрепление системы социальной защиты. Его нужно сделать точечным, чтобы он не замедлял исключительно полезное применение ИИ, например, в удешевлении медицины и образования. Конец цитаты, добавил Гейтс. О будущем искусственного интеллекта по мере его стремительного развития недавно высказывались также и другие крупные биг-тех-предприниматели. Глава компании Meta Platforms Марк Цукерберг опубликовал большое эссе, посвященное будущему ИИ-отрасли. Эту тему затронуло и Илона Маска в интервью главному редактору The Economist Зенни Минтони Бедос.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Компания Apple объявила, что проведет презентацию новых гаджетов 9 сентября. Мероприятие под слоганом «Удивляй и сияй», то есть «Surprise and Shine», пройдет в театре Стива Джобса в кампусе Apple Park. Начало презентации в 10:00 по времени западного побережья, то есть по времени Портленда в штате Орегон. Предполагается, что на этой презентации компания Apple покажет новую линеечку айфонов. Агентство Redis и Access пишут, что, вероятно, компания представит свой первый складной смартфон. Презентация также станет первым крупным мероприятием компании Apple для нового генерального директора Джона Тернуса. Он много лет возглавлял направление по разработке аппаратного обеспечения компании. 1 сентября как раз вот Тернус сменит на посту главы Apple Тима Кука.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Центр исполнительных искусств имени Джона Ф. Кеннеди придется снести, если президенту Дональду Трампу не разрешат его сохранить, заявили юристы Министерства юстиции нашей страны, представляющие центр. В судебных документах, с которыми ознакомился The Washington Post, юристы охарактеризовали центр как конструктивно ненадежный, фундаментально небезопасный и позорящий столицу нации. Конец цитаты. Помощник генерального прокурора Брэд Шумейт и двое других юристов Минюста написали, что Кеннеди Центр столкнется с окончательным упадком без опыта Трампа как девелопера и его способности привлекать средства. Без этих усилий Центр продолжит разрушаться и превратиться в небезопасное веткое сооружение, которое придется сносить. Конец цитаты, говорится в этом документе. Кеннеди Центр работает с 1971 года. В 2025 Трамп распустил попечительский совет Центра и назначил новых членов, которые избрали его председателем и проголосовали за то, чтобы добавить его имя в название центра. В мае этого года суд решил, что переименование незаконно, постановив, что учреждение должно быть посвящено президенту Кеннеди и только лишь ему. А в июне имя Трампа создание вообще убрали.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Тревожные новости к нам поступают со всей Пенсильвании. Дело в том, что в Пенсильвании впервые за 35 лет зарегистрированы смерти от кори. По данным Департамента здравоохранения штата Пенсильвания, 2 человека скончались от этого смертельно опасного заболевания. Оба не были вакцинированы и проживали в округе Ланкастер. Власти предупреждают, что ситуация с корью у нас в стране продолжает стремительно ухудшаться. В Пенсильвании зарегистрировано уже почти 400 случаев этого смертельно опасного заболевания в 28 округах, причем почти половина приходится на южную часть округа Ланкастер. Большинство подтвержденных случаев выявлено среди взрослых в возрасте от 18 до 49 лет. Люди не знакомы с этой болезнью и не до конца понимают, насколько серьезными могут быть ее последствия. Конец цитаты заявила министр здравоохранения Пенсильвании доктор Дебора Боген. Корь является одним из самых заразных заболеваний. Она может привести к пневмонии, воспалению мозга и к другим тяжелым осложнениям. По оценкам специалистов, госпитализация требуется примерно каждому пятому заболевшему, а от 1 до 3 человек из каждой 1000 зараженных могут умереть. Ситуация вызывает беспокойство не только в Пенсильвании и в Орегоне, как мы ранее сообщали, но и также и в других штатах нашей страны. В Мэриленде объявлена вспышка кори сразу в 3 округах, где подтвержден 31 случай. В Нью-Йорке власти также призывают жителей проверить вакцинацию после увеличения числа заболевших. Медики подчеркивают, что 2 дозы вакцины MMR обеспечивают высокую степень защиты от кори. Предупреждения прозвучали на фоне снижения уровня вакцинации детей у нас в стране и рекордного роста числа запросов родителей на освобождение от обязательных школьных прививок. Но если вы не уверены в своем статусе вакцинации, специалисты рекомендуют проверить медицинские записи или проконсультироваться с вашим врачом. А при появлении симптомов кори сначала позвонить в клинику или в больницу и предупредить заранее о возможном заражении еще до вашего приезда в госпиталь или к доктору, чтобы медицинский персонал мог подготовиться заранее и защитить других пациентов, но и также докторов. Напомню, что все началось с мощной вспышкой кори в штате Южная Каролина среди славянской христианской общины, которая никогда никого не вакцинирует, включая и детей. Там была мощная вспышка, которая сейчас потихонечку идет на убыль, и именно из этой вспышки, судя по всему, корь распространилась по всем Соединенным Штатам Америки. И есть сообщение о том, что заболевшие в округе Ланкастер – это тоже русские и украинцы.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Самый пожилой заключенный у нас в стране умер. Фрэнсис Клиффорд Смит отсидел 70 лет с лишним за убийство, которое, по его словам, он не совершал. Смиту, умершему в июне, 8 раз подавали его последний ужин, но каждый раз казнь отменяли. В итоге он все-таки дожил до 101 года и считался человеком, проведшим в заключении дольше всех у нас в Соединенных Штатах Америки за всю историю нашей страны, за все 250 лет. Смит умер во сне в доме престарелых, находясь под надзором в рамках условно-досрочного освобождения. Он провел за решеткой более 70 лет за убийство Гровера Харта, ночного сторожа яхт-клуба «Индиан Харбор» в городе Гринвич. Смиту было 25 лет, когда в 1950 году его признали виновным в убийстве первой степени, так следует из документов, хранящихся в тюремных архивах Коннектикута. В них указано, что 7 июня 1950 года одновременно является датой вынесения приговоров и отправки Смита в тюрьму. До конца жизни он настаивал на своей невиновности. Харт был застрелен во время ограбления яхт-клуба ранним утром 23 июля 1949 года, следует из решения Верховного суда Коннектикута 1954 года. Пуля, убившая Харта, была выпущена из револьвера Smith & Wesson калибра 22, тогда как еще одна пуля и 4 гильзы, найденные на вместе были выпущены из автоматического пистолета «Кольт» того же калибра. Суд пришел к выводу, что в преступлении участвовали как минимум 2 человека. Джордж Ф. Лоуден признал себя виновным в убийстве второй степени в связи с гибелью Харта. Улики, связавшие Смита с преступлением, носили косвенный характер. Полиция обнаружила пистолет «Кольт», а также ювелирные изделия и другое имущество, похищенное из яхт-клуба в сером «Кадиллаке», припаркованном у кафе в городе Брюстер в штате Нью-Йорк. Незадолго до того, как полиция нашла автомобиль Смита, видели в этом кафе. Свидетели также утверждали, что ранее в этом же месяце видели за рулем его другой машины «Кадиллак» или похожей машины, а внутри автомобиля была обнаружена рубашка, принадлежавшая Смиту или члену его семьи. Смита нашли скрывающимся в лесу возле водохранилища через 5 дней после убийства. Он назвался чужим именем, отрицал, что является Фрэнсисом Смитом, и при нем была бутылка с краской для волос. Однако в последующие годы появились серьезные сомнения в его виновности. Одна из свидетельниц, Эдит Спрингер, позже отказалась от своих показаний, связывавших Смита с «Кадиллаком». Суд не признал ее отказ убедительным и отказал в новом процессе. Другой заключенный, Дэвид Блюмети, впоследствии заявил, что именно он, а не Смит, участвовал вместе с Лоуден в ограблении и в убийстве. По его словам, Смит сначала обсуждал с ним план ограбления, но затем отказался и одолжил ему «Кадиллак». Суд первой инстанции отклонил показания Блюмети, указав на противоречие и несоответствие его прежним заявлениям. Верховный суд Коннектикута поддержал это решение в 1954 году, хотя один из судей выразил особое мнение. Судья, оставшийся в меньшинстве, отметил, что Смит последовательно заявлял о своей невиновности и был осужден исключительно на основании лишь косвенных улик, в то время как другой человек брал на себя ответственность за преступление. Сомнения в виновности Смита возникли и у следователей. Майор Лео Кэрролл, который допрашивал его, позднее заявил, что считает Смита невиновным. Так сообщает газета «Бостон Глоб». «Я даже не уверен, что он присутствовал на месте убийства». Конец цитаты, сказал Кэрролл. Смита 8 раз приговорили к смертной казни, и каждый раз ее отменяли. В 1954 году смертный приговор был заменен пожизненным заключением. В 1967 он сбежал из тюрьмы, но был задержан через 12 дней. В 1975 его освободили условно-досрочно, однако примерно через 10 месяцев он снова оказался за решеткой после ареста за мелкую кражу и незаконное хранение оружия, что стало нарушением условий освобождения. Позднее он несколько раз отказывался от возможности выйти на свободу, пока в 2020 году не согласился на условное освобождение под надзором и не переехал в учреждение для пожилых людей, связанных с системой правосудия. В исправительном учреждении Осборн Смит простаивался тем, что тайком выносил хлеб из столовой, чтобы кормить птичек. За это он получил прозвище «Человека-птичка» из Осборна. Так рассказал представитель тюрьмы Эндрюс Боневичу. Смит умер во сне в июне, после чего его кремировали, сообщил представитель дома престарелых Дэвид Скотчелик. По сути, он умер от старости. Конец цитаты, коротко и ясно добавил он.
1: «Прайм-тайм Америка» с Андреем Некрасовым.
0: Работа службы информации The Great Media Group. Мы продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM по метро Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. Филадельфия, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних свидетелей подкастов на Spotify через CarPlay Android Opto в любое удобное для вас время. Мы продолжаем выпуск последних известий международными новостями. Оставайтесь с нами.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Торговая война Соединенных Штатов и Канады разгорается с новой силой, и президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность изменить название озера Онтарио, и причиной тому продолжающийся торговый конфликт между Соединенными Штатами и Канадой, пишет сегодня агентство Bloomberg. Имеет ли Трамп право на подобное переименование? Сейчас выясняет пресса. Об идее переименовать озеро Онтарио Трамп написал утром 25 августа в социальной сети Truth Social следующими словами. Я цитирую. Соединенные Штаты всерьез рассматривают возможность переименовать озеро Онтарио в озеро Америка, поскольку мы больше не рассчитываем вести значительный бизнес с Онтарио. Благодарю за внимание к этому вопросу, президент Дональд Джейм Трамп. Конец цитаты. Это был бы не первый случай, кстати, когда Трамп меняет название водоема. Ранее, как известно, наш президент переименовал Мексиканский залив в залив Америки, и это название теперь отображается в Google Maps. Днем 25 августа официальный аккаунт Белого дома опубликовал в социальных сетях изображение карты Соединенных Штатов, собранной из конструктора Лего, где озеро Онтарио подписано как озеро Америка. При этом Канада на карте вообще отсутствует. Она, судя по изображению, представлена как еще один водоем. Последняя угроза нашего президента прозвучала после того, как 24 августа он и премьер провинции Онтарио Даг Форд обменялись резкими заявлениями, о чем мы также ранее рассказывали в выпусках последних известий. И комментируя возможное переименование озера, Форд 25 августа в эфире Bloomberg TV сказал уже несколько спокойнее, что это дело самого Трампа. «Я знаю канадцев, мы все равно будем называть его озером Онтарио». Конец цитаты, заявил Форд. Он также добавил, что если Соединенные Штаты Америки прекратят деловые отношения с Онтарио, это затронет более десятка американских штатов. Он говорит, что не будет вести большой бизнес с Онтарио. Но позвольте напомнить президенту, 9 миллионов американцев каждое утро просыпаются, чтобы производить продукцию, товары или услуги для Онтарио. Конец цитаты. Острая перепалка между двумя политиками началась 24 августа, когда президент нашей страны пообещал с Нового года повысить пошлины до 50% на все канадские автомобили, грузовики, автозапчасти и сталь, включая, кстати, и всеми любимые «Лексусы», которые, кстати говоря, производятся в Канаде. Узнав об этом, Форд ответил: «Да пусть он идет к черту». Конец цитаты. После того Трамп перешел уже к личным выпадам в адрес Форда, назвав его менее харизматичным, менее умным и в целом менее впечатляющим братом покойного великого Роба Форда. Конец цитаты. В той же публикации

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Booha.
1: Конец. Цитаты сказал Форд. Мы будем бороться всеми силами. И знаете, что у меня в мизинце больше смелости и ума, чем у него во всем теле. Конец. Цитаты также добавил Форд. Напомню, что переговоры между Канадой и Соединенными Штатами по новому торговому соглашению сорвались в прошедшие выходные. Карни объяснил это внесенными в последний момент изменениями в американские условия, которые он назвал несправедливыми, экономически необоснованными и ставящими под сомнение надежность любого соглашения. Конец цитаты. Выступая на пресс-конференции, министр промышленности Канады Мелани Жоли также прокомментировала слова Трампа об общем озере, заявив, что канадцы всегда будут называть его озером Онтарио. Сенатор-демократ Тим Кейн отреагировал в социальных сетях на публикацию Трампа, заявив, что когда американские военные гибнут и получают ранения за рубежом, а семьи и бизнес платят больше за все из-за идиотских пошлин и войн, именно этим занят наш великий лидер. Конец цитаты. Мэр города Миссисога Кэролин Перриш назвала угрозу Трампа несбыточной фантазией. «Я не думаю, что это когда-либо произойдет. Мы никогда бы этого не допустили. Нас гораздо больше беспокоит торговая проблема, чем взаимное оскорбление и попытки переименовать наши озера». Конец цитаты. Руководитель одного из округов штата Нью-Йорка, расположенного на южном берегу озера Онтарио, также выступил против идеи переименования. «Есть множество действительно важных вопросов, требующих внимания, а переименование озера Онтарио к ним, конечно, не относится». Конец цитаты. Так заявил глава округа Монро Эдам Белло. По словам Белло, Трампу следует сосредоточиться на снижении стоимости жизни и защите системы здравоохранения. Ну а вообще, может ли Дональд Трамп действительно переименовать очередной водоем и назвать его в честь нашей Америки? Можно указать на автомобиль и назвать его чизбургером. Но от этого он не перестанет быть автомобилем. Так может ли Трамп действительно это сделать? И короткий ответ на своих картах – да, может. Но для Канады и для остальных это ничего, собственно, не изменит. Озеро Онтарио – это международный водоем, которым совместно управляют Канада и Соединенные Штаты. За его состоянием следят многочисленные структуры на разных уровнях – международным, федеральным, провинциальным, штатным и муниципальным. Провинция Онтарио и штат Нью-Йорк управляют своими участками озера и береговой линии, а Канада и Соединенные Штаты координируют управление через международную систему и комиссию, и соглашение по качеству вод Великих Озер. Если Трамп все-таки решит в одностороннем порядке изменить географические названия для использования внутри правительства Соединенных Штатов, как, собственно, он сделал с Мексиканским заливом, он вправе это сделать, но диктовать другим странам, как им называть этот водоем, он не сможет. Так вот считают журналисты. Кстати, а можно ли Трампа остановить в этом направлении? Да, собственно, Конституция нашей страны предусматривает систему сдержек и противовесов, чтобы ни одна ветвь власти не обладала чрезмерным влиянием. Конгресс может принять закон, отменяющий решение президента, если обладает полномочиями регулировать в соответствующую сферу. Суд может признать указ незаконным, если он противоречит Конституции или федеральному законодательству. Кроме того, следующий президент может издать новый указ, отменяющий или изменяющий предыдущее решение, как это уже, собственно, делал сам Трамп в отношении указа Джонсона.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Вновь к очень горячей теме. Все средства массовой информации наперебор комментируют внезапный визит директора ЦРУ на военном самолете, который прилетел из Риги в Москву. Что же это было? Напомню, как мы ранее сообщали в выпусках последних известий, во вторник в Москву с неанонсированным визитом прилетел директор ЦРУ Джон Рэдклифф. В Кремле это объяснили контактами по линии спецслужб. Это была цитата, подчеркнув при этом, что встречи с Владимиром Путиным не было. Напомню, что Дмитрий Песков и вовсе сказал, что ему вообще ничего не известно об этом. Дональд Трамп дал понять, что речь шла в первую очередь о переговорах с Украиной.

0: журналисты тем временем строят свои версии о целях поездки от предупреждения страны Вашингтона до привлечения России к переговорам с Ираном. Накануне о том, что в Москву прилетел Рэдклифф, сообщили источники сразу нескольких американских СМИ. Официальной информации об этом не было. Но данные сервиса Flight Radar 24 зафиксировали, что американский спецборд, это военный самолет, приземлился в московском аэропорту Внуково и провел там около 9 часов. Кстати, как садится американский военный транспортный самолет в московском аэропорту, есть даже видео, которое разлетелось по соцсетям. Кстати, это первый известный визит главы американской разведки в российскую столицу с тех пор, как предшественник Рэдклиффа Уильям Берн встречался с Путиным в ноябре 2021 года. Это было примерно за 3 месяца того, как российский президент начал полномасштабное вторжение в Украину. Кстати говоря, по данным Financial Times и Access, Вашингтон заранее предупредил Киев о поездке американской делегации в Москву и попросил приостановить атаки Украины на российскую столицу, а также Санкт-Петербург и северные регионы России с 24 по 26 августа. Ранним утром в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков наконец-то заговорил и подтвердил, что в Москву действительно прилетал глава американской разведки. Как заявил Песков в газете Washington Post, Рэдклифф посетил Россию для контактов между спецслужбами. Конец цитаты. Агентство Interfax Песков сказал, что с Путиным Рэдклифф не встречался. Других подробностей визита он не привел. Кстати говоря, сообщалось, что Путин отменил некоторые свои встречи и визиты на тот самый день. Поэтому это еще не факт, что Рэдклифф не встречался с Путиным. Накануне, когда сервис Flight Radar 24 зафиксировал прилет американского спецборда в Москву, представитель Кремля говорил, что он вообще не располагает никакой информации об этом визите. То есть врали практически все. Визит в Москву директор ЦРУ подтвердил в среду и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом он сказал в ток-шоу Глена Бека следующими словами. Ходят различные слухи от того, что Путина собирается проверить решительность НАТО, вплоть до самого безумного, что он собирается ударить по Англии. Говорят и о том, что мы им хотели сообщить об иранских санкциях, о том, что мы к ним серьезно относимся. Можете объяснить, зачем глава ЦРУ среди ночи летит встречаться с русскими? Конец цитаты, спросил Глен Бек. Ничего из этого. Это очень своего рода полурутинная процедура. Мне жаль разочаровывать людей. Мы бы хотели, чтобы война в Украине закончилась. Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом. Конец цитаты. Но потом Трамп еще добавил. Джон Рэдклифф – это прекрасный человек, и мы прикладываем все усилия, чтобы эта война закончилась. Конец цитаты. То есть, таким образом, Трамп дал понять, что Рэдклифф летал именно по украинскому вопросу, а не кого-то обменивать на кого-то. Основная версия, выдвигаемая средствами массовой информации – это попытка контроля над эскалацией страны Вашингтона. В этом частности, в эфире программы BBC News Night заявил глава Вашингтонского бюро журнала The Economist Шашанк Джоша следующими словами, я цитирую. «Джон Рэдклифф путешествует нечасто. Он предпочитает оставаться ближе к Белому дому, где Трамп может вызвать его в любой момент. В Вашингтоне близость к президенту – это главное мерило власти». Да, не так давно он летал на Кубу, но вообще он редко куда-то выбирается. Значит, эта поездка имела довольно важное решение и значение. Конец цитаты, сказал Джоши. Если делать предположение, я бы сказал, что речь, скорее всего, идет об управлении эскалацией и обеспокоенности из-за разведданных о тех или иных действиях России, вплоть до возможных намерений в отношении НАТО. Конец цитаты, так отметил журналист. Он напомнил о недавних инцидентах с предполагаемыми российскими дронами со взрывчаткой возле аэропорта Лейпцига, находившимися в непосредственной близости от украинских самолетов. В этой связи перед Рэдклиффом могла стать задача передать российским коллегам сигнал сдерживания, считает Джоши. Версия о том, что Рэдклифф приехал передать предупреждение Путину, выдала, как мы ранее сообщили, и газета The Wall Street Journal. По данным издания, Соединенные Штаты получили разведданные, согласно которым Россия находится на ранних этапах подготовки к мобилизации, а также планирует проверить решимость НАТО, устроив провокацию против одной из стран-членов Альянса, например, против Латвии. Газета при этом цитирует бывшую замдиректора национальной разведки Соединенных Штатов Бет Сеннер. Возможно, цель сказать: «Мы знаем, что вы задумали. Лучше не надо этого делать». Окей? Конец цитаты. Обозреватель газеты Sunday Times и бывший дипломатический корреспондент BBC Марк Урбан считает, что остановка самолета Рэдклиффа в Риге. Напомню, что спецборд летел из штата Мэриленд в Москву через столицу Латвии. И другая военная активность военных самолетов НАТО в последние недели заставляет предположить, что главный мотив визита – это возможные российские угрозы в адрес стран Балтии, прежде всего против Латвии. При этом Урбан отмечает, что Рэдклифф теоретически мог встречаться в Москве не с Путиным, а со своим российским коллегой, главой службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. Ну а тем временем сообщается, что Путин готовится к эскалации войны с Украиной. Так заявили источники агентства Bloomberg, близкие к Кремлю. И все больше и больше чиновников в России думают, что он может применить тактическое ядерное оружие. Россия реально готовится к эскалации ударов по Украине, считая, что переговоры о мире зашли в полный тупик и провалены, сообщили источники агентства Bloomberg, близкие к Кремлю. Вот что рассказали собеседники агентства. Я процитирую. Россия рассматривает возможность усилить удары обычными баллистическими ракетами по Киеву, в том числе по центру украинской столицы, а также по объектам инфраструктуры в других городах Украины. Президент РФ Владимир Путин не прекратит войну под давлением экономических санкций и ударов Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам и логистике. Москва все чаще рассматривает украинские удары как атаки государств НАТО, поскольку страны-участницы Альянса поставляют Киеву оружие и разведывательную информацию. Все механизмы мирных переговоров рухнули, из-за чего обе враждующие стороны вернулись с исходной точки. Из-за роста интенсивности украинских ударов все больше российских чиновников думают, что Путин в конечном итоге может прибегнуть к крайней мере, применить в Украине тактическое ядерное оружие. Конец цитаты. Bloomberg отмечает, что нет пока никаких признаков, указывающих на то, что Россия готовится прямо сейчас применить тактическое ядерное оружие в Украине. Но, тем не менее, многие об этом уже поговаривают.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Ну и в заключение у нас, увы, очень и очень печальная новость.

Обычно мы привыкли слушать эту песню в исполнении ушедшей уже давно вечность Уитни Хьюстон. Но эту песню написала не Уитни Хьюстон. Она ее только исполняла, написала ее Долли Партон.

легенда американской кантри-музыки Долли Партон, которая написала эту композицию, выросшая в глубокой бедности в штате Теннесси и прославившись вот таким хитом, скончалась от онкологии в возрасте 80 лет, сообщила ее семья. Долли жила в свете, и, несомненно, она находится в объятиях Иисуса. Так сказал ее племянник Брайан Стер в видеообращении, которое было опубликовано в социальных сетях

Бартон, обладательница множества наград, открыла двери для целых поколений певцов, авторов, песен, музыкантов и мечтателей из самых разных слоев общества. Мировая звезда и общественные деятели Долли Партона, любимая всеми певица, автор песен, христианских гимнов, филантроп, актриса, драматург и писательница, мирно скончалась в Нэшвилле, в штате Теннесси, так говорится в сообщении пресс-службы певицы. Жизнь Долли, подобная сиянию страз, была настолько яркой, что ее видел весь мир. Она всегда останется для нас источником вдохновения не только благодаря своей музыке, неподвластной времени и богатому творческому наследию, но и благодаря остроумию, душевной теплоте и доброте, благодаря которым мы все чувствовали себя одной семьей. Наследие Долли Партон – это любовь, сострадание и стойкость, это вера. Смерть Партон также прокомментировал президент Дональд Трамп, назвав ее одной из величайших исполнительниц музыки кантри всех времен. Это невосполнимая утрата для миллионов людей. Подобной ей не было и никогда не будет. В знак уважения к ней я распорядился приспустить американские флаги на всей территории Соединенных Штатов сроком на одну неделю, начиная с сегодняшнего дня. «Покойся с миром, Долли, весь мир любит тебя». Конец. Цитата, так сказал президент Дональд Трамп в своем обращении.

Так у нас новости, которые поступили к нам, когда мы час, редакцию Degrad Media Group, в выпуске «Последних известий» была использована информация агентства Reuters, Associated Press, агентства France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC, New York, Fox, Oregon, CBC, Canada, BBC World Service, Deutsche Welle, Медуза, агентство Bloomberg. О погоде. В Филадельфии все ждут грозы в четверг. В Портленде понижение температуры, а в районе Большого Сиэтла смог. Увы, нам будет ее не хватать. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.

0: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
1: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090. Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
5: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
6: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
7: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
8: Ты слышишь?
9: Конечно, все слышат.
8: Это радио.
9: И такое доброе.
8: Доброе радио для всех.
9: Доброе радио для каждого.

Что такое страдания Христовы? Это когда ты или я, мы страдаем незаслуженно. Когда ты проходишь, казалось бы, такую трудную ситуацию, а у тебя такой покой и мир внутри. Мы сеем голое зерно, а Бог дает ему тело, как захочет.

Каждый из нас сталкивался с людьми, которые недовольны своей жизнью. Некоторые недовольны всегда. Вот. Ну и мы сами иногда проходили, наверное, такие моменты, периоды,

Но большее значение имеет качество нашей жизни или красота нашей жизни. Намного больше. Некоторые люди за короткую жизнь делают столько, что многим и 10 жизней не хватит, чтобы это сделать. Но у каждого свое призвание, у каждого свое предназначение. И цель моей сегодняшней проповеди – сконцентрировать ваше внимание на настоящем. Не на прошлом и не на будущем, а на настоящем. И поэтому проповедь называется «Полюби путь, а не результат». Человек, который не может насыщаться, радоваться, быть благодарным за то, что у него есть, как правило, показывает практика, неблагодарен всегда. Бесполезно что-то ему давать, хоть давай, хоть забирай. Одинаковый результат будет. Я думаю, что вот особенно родители, рождается ребенок, ему там неделя, когда уже будет месяц, когда уже будет год. А потом, когда 15, как хорошо было, когда был год. И вот так не так, и так не так. Куда ты летишь? Наслаждайся тем, когда ему 2 недели. Такого времени больше не будет. А когда будет 15, будешь наслаждаться этим прекрасным возрастом, бессонными ночами и так далее. Там свои удовольствия. Вот, поэтому, но пройдет время, потом

надо сказать человеку, что сейчас все хорошо. У него что там внутри переключается. Но я буду говорить сейчас, я покажу на двух примерах, что я имею в виду в названии своей проповеди. Красивый поступок трех юношей, которые хотели бросить в раскаленную огненную печь. Вы знаете эту историю, это в книге пророка Даниила был поставлен истукан, и было сказано от имени царя, что все должны поклониться этому истукану. Кто не поклонится, того бросят в огненную печь. Царь Навуходоносор все это подтвердил, это от него повеление вышло. И вот испытание для трех юношей, которые верят Богу, и для которых поклонение вот этому истукану является откровенным идолопоклонством. И вот они стоят перед выбором, как правильно поступить, как красиво поступить. Если красиво перед Богом и

И вот мы не знаем, какой будет результат, допустим. Но мы должны четко понимать, что мы должны делать сейчас и сегодня. Как красиво поступить сейчас. Все люди, которые делали великие дела, ну, многие, не все, пускай, многие, они не знали, чем все закончится. Очень часто люди рискуют жизнью. Если это ошибка, если это неправильно, то тебя просто не станет. Но мы смотрим обычно в прошлое, говорим, вот так, конечно, ему или ей хорошо. Так Бог благословил. Но для этого нужно было действовать соответственно воле Божьей. Книга Даниила, 3 глава, 17 и 18 стих. Что ответили юноши, когда им прямо сказали, вы должны поклониться

Когда человек не гонится за результатом, а когда человек поступает правильно, поступает красиво в глазах Божьих и, естественно, в своих глазах. Ну и потом мы присоединяемся уже, когда все хорошо прошло, и мы считаем, что это красиво. Но вот я сегодня говорю о том, полюби свой путь. Надо научиться получать удовольствие в красивых поступках, в правильных поступках, в делах, угодных Богу. Надо научиться полюбить святость, чистоту. Я в конце скажу, этого от нас требует Бог. Не просто машинального какого-то исполнения чего-то, а чтобы мы это делали от всего сердца, с любовью. Чтобы нам это хотелось сделать, а не кто-то нас это заставлял делать. Это очень большая разница. Служение Богу без сердца невозможно. Вот он не принимает вообще его никак. Он должен быть от души. А для этого это служение надо полюбить. То, что я делаю, надо полюбить. Для Бога. И абсолютно все люди испытывают страх. Если вы думаете, что иски это бесстрашно, но только в психбольнице. Вот. Все остальные испытывают страх. Отсутствие страха – это серьезное расстройство психическое. Такого не бывает. У нормальных людей у всех есть страх. Но у одних людей этот страх впереди. И он не дает им действовать. Он их останавливает. А у других страх позади. Они переступили через него.

Был такой судья в Израиле, звали его Самсон. И вот в определенный период его жизни он полюбил одну женщину, ее звали Далида. Это тот случай, когда красота не спасла мир, а чуть не погубила Самсона в вечности, но, естественно, лишила его помазания на какое-то время, лишила его глаз, лишила его свободы. Вот что сделала красота. Влюбился на свою голову. И Самсон потерял глаза, выкололи глаза ему, потому что перед этим он потерял помазание и силу. Самсон потерял свободу. Над ним издевались, с него смеялись. Его выставляли как посмешище вместе с его Богом. И Самсон понимал свою вину. И вот последний день его жизни, собралось все общество филистимское, знать вся, в одном месте. И Самсон обращается к Богу и говорит: «Дай мне силу, восстанови меня, чтобы я мог отомстить вот этим всем людям». Книга Судей, 16:30. «И сказал Соломон, умри, душа...» Самсон, вернее. «И сказал Самсон, умри, душа моя, с филистимлянами. И уперся всею силою, и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем. И было умерших, которых умертвил

Он еще не родился, его родители, у них там была проблема с деторождением, было дано слово, что родится человек, который начнет поражать филистимлян. Не закончит, а начнет. Это было его призвание. Еще до его рождения. И вот в этот последний день своей жизни, он тоже там погиб, он умертвил при смерти своей

Я сейчас вас не призываю делать такие поступки. Это особая ситуация, это его ситуация. Но ушел он в вечность красиво. Знаете, что последним днем своей жизни можно испортить все? Перечеркнуть абсолютно все. И наоборот, можно все исправить. Иногда за мгновение до смерти. Разбойник на кресте буквально там за час-два до смерти все изменил в своей жизни. Но были случаи, когда люди все испортили. И все, что они делали доброе всю свою жизнь, не вменилось. И поэтому, если бывают такие случаи сегодня, люди говорят, а что мне делать? Мне врачи сказали, у меня смертельный диагноз, они мне дают 2 года, проживи их красиво. Вот что нужно было делать Самсону? В рабстве, в оковах, вводят его как в цирке, смеются с него, с его Бога. Он так долгое время прожил. Но он обращается к Богу, говорит, дай мне хотя бы один шанс, я это сделаю. И перешел он в мир иной, очень и очень красиво, и очень достойно. Поэтому неважно, впереди у тебя целая жизнь, или тебе сказали, ты проживешь несколько дней. И один день имеет значение. Но при одном условии, если я и ты, мы сконцентрируемся не на каком-то результате, не на зарплате, не на воздаянии, а на самом пути, на самом действии. И мы захотим это сделать. Сделать захотим очень красиво. С прошлым у очень многих людей

То есть все лучшие воспоминания жизни связаны с армией. А все остальное, что жил вообще? И вот, но есть и другие примеры, там, когда вот у нашей церкви было 20 лет назад, а вот я когда-то ходил на молитву, а сейчас ничего не ходишь. Мало ли, что было когда-то. В это трудно поверить, судя по сегодняшнему поведению. Важно, что сейчас сконцентрироваться надо на своем пути сейчас, в каком я состоянии. И когда люди говорят, вы знаете, вот некоторые за Советским Союзом скучают, там есть такие. Так хочется их туда отправить, особенно в ГУЛАГ куда-то там или еще куда-то. Ну, чтобы скука прошла навсегда. Вы знаете, что верующие были гонимы в Советском Союзе? Советский Союз, он ненавидел верующих людей. Он был против верующих людей. Делались ложные обвинения. Как ты можешь, будучи христианином, за этим скучать? Вот так и хочется тебя отправить туда, пусть посадят на 25 лет. И скука пройдет на всю жизнь. Боже, как хорошо было в Швеции. Так вот, по поводу прошлого. Экклесиаст 7.10. Не говори, отчего это прежние дни были лучше нынешних. Потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом. Вот не показывай свою глупость. Если все было хорошее в прошлом, то извини, а что...

0: мы можем его помнить и делать выводы, и нужно делать выводы. Но мы также не живем и будущим. Сегодня огромное количество христиан разговаривает о великой скорби, о которой сказано в Библии, два раза всего такая фраза употребляется. И эта великая скорбь будет в последние 3,5 года очень короткое время. И большинство из тех людей, которые об этом сегодня говорят, не доживут до этого времени. Но они сегодня живут этим. Хочешь популярный ролик в христианском мире, назови «Великая скорбь». Все. Одно название тебе уже потянет вверх. Зачем ты этим интересуешься, по большому счету? Оно тебе надо? Лучше сконцентрироваться на том, что сейчас я делаю. Потому что то, что я делаю сейчас, оно действительно будет определять мое будущее, а не то, что я знаю о будущем. Это намного важнее. Поэтому не от мудрости ты спрашиваешь об этом, почему раньше было лучше, а сейчас плохо.
1: Ну, потому что, судя по всему, баобаб. Вот причины для другой я не вижу.
0: Что-то нужно поменять в своей жизни, чтобы сейчас было хорошо. И знаете, когда мы стоим на месте или движемся просто вот по течению плывем, вроде кажется легко. Как только появляются трудности, которые нужно преодолевать, препятствия, это первый признак того, что мы идем вверх. Если нету этих трудностей, мы вверх не идем. Мы не растем. И в земной жизни, даже если взять, например, тело физическое, если не преодолевать определенные трудности, то есть не заниматься физкультурой, проблемы будут с телом. Когда мне лучше заниматься было правильным питанием там и спортом? 25 лет назад. Это было самое лучшее время. А что теперь делать? А теперь самое лучшее время – сегодня. Но для большинства это тоже не дойдет. Они это перенесут на завтра. Завтра воскресенье, работать нельзя. Тогда с понедельника. Но тот не получится, через неделю начнем. И так далее. И этот потом – это такой поезд, который увозит в никуда. То есть вопрос в том, что я сейчас делаю, готов ли я сейчас чем-то заниматься. И если я сегодня борюсь, если я сегодня преодолеваю себя, то меня ожидает победа. Если я ничего не буду делать, мне легко, хорошо, я плыву по течению, но по течению тебя унесет где-то погибель. Это называется широкие врата. А в Царство Божье узкий путь. И Царство Божье усилием берется. Что бы кто сегодня ни рассказывал о любви Божьей, Царство Божье усилием берется. И только тот, кто употребляет это усилие, восхищается.

с великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Вот пришло в жизнь, но здесь правильно было бы сказать более точно, испытание. Или по-простому трудность пришла. Или препятствие пришло. Проблема возникла. Яков говорит, с великой радостью принимайте. Будь счастлив. Это должно сделать тебя счастливым. Почему? Потому что Бог взялся за тебя. Он что-то хочет поменять. Единственный способ для роста в любой сфере – это преодоление трудностей. Нету другого способа. Дальше. Зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение – это то качество, которое, по словам апостола Павла, является первым признаком апостольства. Он говорит, признаки апостольства во мне проявились прежде всего в терпении, а потом в чудесах, знамениях и силах. Это второстепенное. В характере. Чтобы появилось терпение, я скажу очень простой, банальный ответ. Нужно терпеть. Оно по-другому не появится. Только терпя и преодолевая трудности, я становлюсь более терпеливым. И вот он и говорит, что зная, что испытание вашей веры производит терпение. Сколько нужно терпеть? До конца. Зная, что испытание вашей веры производит терпение, терпение же должно иметь совершенное действие. То есть до конца дотерпеть надо. И дальше, чтобы, для чего это? Чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Бог занимается моим совершенствованием. Что мы хотим? Вы там совершенствуетесь, потом поможете мне, обойдешься. Если ты не участвовал, если ты не старался, если ты не делал то, что мог, с какой радостью мы должны тебе помогать? Объясните мне. Человек доводит себя до состояния, что вот там уже еле-еле можно спасти, потом кричит, «Сос, спасите, вы же братья и сестры, а где ты был все это время? Мы тебя найти не могли днем с огнем. То проспал, то не успел, то опоздал, то поезда не было, то автобуса не было, чего только не было». Лишь бы не быть в церкви. Но для того, чтобы было что-то в дальнейшем, сконцентрируйся на том, что сейчас. И вот, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого

Не просто вот подождать, пока время закончится трудности, а надо достойно, надо активно проходить трудности, надо быть действенным в этот момент. И ничто меня так не приближает и тебя к Богу, как трудности. Только тот человек, который входил в узкие врата, знает, что такое утешение Бога. Все остальные не знают. Что бы мне кто ни говорил сегодня, невозможно познать, не проходя вот этот путь. Апостол Павел говорит, чем больше страдания Христовы. Что такое страдания Христовы? Это когда ты или я, мы страдаем незаслуженно. Но мы страдаем ради Христа. Мы остаемся верны Христу. Так вот, когда умножаются страдания Христовы, Христом умножается утешение. Вот кто знает утешение. Все остальные знают только теорию. Они не понимают, как это, когда ты проходишь, казалось бы, такую трудную ситуацию, а у тебя такой покой и мир внутри. У тебя какая-то сверхъестественная поддержка, вроде как Супермен какой-то. Почему? Потому что Христом умножается утешение.

Но есть такая манипуляция. Хочешь, чтобы у тебя все бегали, ну, кроме меня, я не буду бегать. Сделай себе из себя жертву. Я тогда их вычисляю моментально. Хочешь умирать, умирай. В чем проблема? Я покончу с собой, но чего же не покончил до сих пор? Чем ты мне об этом рассказываешь? Это манипуляция. Хотел бы я бы с тобой уже не разговаривал бы даже. Очень многие люди пытаются всячески сделать из себя жертву. И многие даже верующие на это ведутся. Так делать нельзя. Хочешь, выбрал такой путь? Я скажу так, очень простое правило. Все, что я не хочу поменять в своей жизни, я выбираю. Вот если ты говоришь, давай поменяем что-то. Ой, я не хочу ничего менять. Тогда не проси помощи. Зачем ты хочешь, чтобы мы были твоими рабами или как? Давай менять жизнь. И все наладится. Ой, я не могу, мне любви не хватает.

37-38 стих. Здесь про сельское хозяйство. Но я хочу показать вам принцип. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее. То есть то, что мы сажаем, это не то, что вырастет. А голое зерно, какое случится? Пшеничное или другое какое? Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Здесь не говорится о том, что ты посеешь пшеницу, а вырастет виноград. Вырастет пшеница, только это уже будет не голое зерно, это будет растение, это будет колосок, и там будет много зерен. Потому что жатва всегда превосходит посев. И вот мы с вами, мы не смотрим на результат. Надо научиться получать удовольствие в самом деле. Если я молюсь, то нужно научиться получать удовольствие от молитвы. Если я проповедую, я должен от этого научиться получать удовольствие, а не делать это, потому что меня кто-то заставляет. Боюсь, в церкви ведь еще проповедовать надо сегодня. Или, допустим, там прославление, да что угодно. Милосердие. Если я занимаюсь благотворительностью,

И вот когда ты спокойно концентрируешься на своем пути, ты любишь то, что ты делаешь, это правильно то, что ты или я мы делаем, то, поверьте, результат нас догонит. Жатва придет 100%. Ей не надо там призывать, там,

Есть большая разница. Вот помните притча о сете? Возьмем хорошую жатву. Почему я говорю, не сильно смотри на результат? Ты можешь себе запланировать не тот результат. Потом расстроишься. Бог дает семя, свое слово. Человек – это почва. И вот семя попадает в почву. И от того, какая почва,

От меня тоже есть то, что от меня зависит. И поэтому я должен сконцентрироваться на качестве выполняемой мною работы в данный момент. Все, что не делайте, говорит Павел, делайте как для Господа. Не можешь как для Господа, скажи извини.

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Blue.
1: От Иоанна 3.19. Попробуем этот стих посмотреть под другим уклоном. Иоанна 3.19. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Вот в чем проблема. Им нравилось делать все вот эти гадости, которые они делали. А кого ищет Бог? Тот, кто полюбит делать то, что хочет Бог. Две заповеди: возлюби Господа и ближнего. Апостол Павел говорит: продашь имение, раздашь нищим, без любви, зачем ты это сделал? Отдашь тело свое на сожжение, ну и что? Что толку с этого? Без любви. То есть, полюби то, что ты делаешь. Если ты это я или я, мы это делаем, давайте мы будем это делать с любовью. С желанием. И вот суд состоит не в том, что люди там грешили или падали, а в том, что они полюбили тьму и не возлюбили свет. Вот в этом проблема. Бог ищет единомышленников своих. Знаете, как соответствие, как вот сегодня основная проблема в семьях – это несоответствие всех раздоров. Почему? Один хочет одного, а другой хочет другого. Все. Когда кто-то будет требовать от другого, чтобы было так, как он хочет, ему скажут сегодня абьюзер. Вот такой об этом сразу же. Но если ты сделаешь наоборот, то та сторона будет абьюзер. Все равно будет абьюзер, хоть так, хоть так. Несоответствие. Один хочет церковь, другой в театр. И все. И начинается церковь в 16, и театр в 16. Разорвись на две части. И когда у человека есть одинаковые приоритеты, одинаковые цели, одинаковое желание, тогда все нормально. Проблем нету. А когда одного в одну сторону, другого в другую тянет, что ты будешь делать?

очень легко найти людей, которые готовы разделить с тобой, со мной любой успех, особенно финансовый. Таких полуевки искать не надо, только свистни. То есть не отобьешься. Вот. Но тот, кто будет рядом и в радости, и в горе, это сегодня большая редкость. Все готовы разделить успех. А быть рядом, когда очень тяжело, таких людей сегодня днем с огнем не найдешь. Вот есть, как говорят там эти советчики, что есть две категории людей. Запомни, никогда не забудь. Первое — это те, кто абсолютно непонятно почему оставил.

Если бы ему нужна была армия, он просто загнал бы нас всех, мы бы служили ему, и все. И не пикали бы даже. Чуть шел сразу штрафбат, дисбат и так далее. То есть все бы были послушны. Но послушайте внимательно, что ищет Бог. Жену, соответственную себе. Чтобы что? Чтобы она хотела того, чего хочет он. Вот это, что хочет Бог. Очень многие люди этого не понимают. Они наоборот, чтобы хотят, чтобы Бог хотел то, что хочу я. Мы так хотим. То есть Бога поставить на служение себе не получится. Он глава. И 2 Коринфянам 1:12. Ибо я

ревную о вас ревностью Божьей, говорит апостол Павел, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу

То есть что-то должно поменять, кем бы мы ни были до этого. И должен наступить такой момент, когда мои желания совпадают с его желанием. Некоторых верующих вообще не интересует, что хочет Христос. Какая им разница? Их интересует то, что хотят они. И для этого нужен Христос. Еще сказали, он без первосвященника.

Когда были священники и первосвященник в Ветхом Завете, ты не мог прийти с зайцем в руках, скажу, хочу принести его в жертву, давай приноси. Я думаю, что тебя, скорее всего, принесли бы вместе с зайцем. То есть были определенные требования, что можно приносить в жертву, или кого можно приносить в жертву. Это не так, что Бог выполняет все мои и твои желания. Нет, конечно. Но мы сегодня до этого додумались уже.

чтобы жили душа в душу, чтобы смотрели в одном направлении. И все будет хорошо. Но сегодня ищут влюбленности, ощущений каких-то.

вместе с бабочками все уйдет навсегда. И потом будешь ненавидеть того, из-за кого этот токсикоз. Похотливый, скажешь. Теперь за тебя мне больно. Но когда люди смотрят в одном направлении, когда у них общие цели, когда у них одинаковые ценности, тогда проблем нету. Тогда любовь только укрепляется, настоящая любовь. А когда один смотрит в одну сторону, другой в другую или другая, то там выбирает себя, а то там себе выбирает. И чего же ничего не получается? Удивительно. Странно было, если бы получилось бы, я бы удивился бы. Тогда бы уже вчетверо было. Вот надо смотреть в одном направлении. И поэтому Господь сегодня, Он собирает невесту. И что написано в Откровении? Дух и невеста говорят, гряди.

Вот нужно так стараться поступать, чтобы, во-первых, это Богу нравилось, вот то, что я делаю. И, во-вторых, чтобы это нравилось мне. Не кому-то, а мне. Чтобы, когда я посмотрел на вчерашний день,

ожидать какого-то одобрения от людей, ну, я скажу вам из опыта, бесполезно. Вот что хочешь сделать, вот любое. Кто-то скажет молодец, тут же найдется кто-то скажет негодяй. Сделаешь другое, единственное, только они поменяются местами. И все. Невозможно угодить людям. Люди сами не знают, чего они хотят. Как можно угодить? Сегодня одно, завтра другое, потом третье. Поугождай. Поэтому еще раз, поступать надо так, чтобы это нравилось Богу в первую очередь. Во вторую, чтобы это нравилось мне самому. Если то, что нравится мне, то же самое нравится и Богу, у нас совместно.

И еще раз меня послушайте, это очень важно. Бог, если захочет, может заставить любого человека делать все, что он скажет. Без даже малейшего сопротивления. Но в этом и смысл был создания человека, чтобы дать ему право выбора. И вот какая-то часть людей выберут Бога, потому что они возлюбили свет. А вторая часть людей не выберут Бога, потому что они возлюбили тьму. Им там больше нравится. И даже если мы из тех, кто возлюбил тьму, каким-то образом убедим, заставим, принесем, поставим в церкви, заставим покаяться и так далее, вымытая свинья все равно найдет грязь. Потому что ее стихия – грязь. Пес все равно возвратится на свою блевотину, не освобождается он от этого. Это внутренность такая. И поэтому Павел говорит, я обручил вас Христу, чтобы представить чистую девою. И это испытательный срок. Вот все, что мы, пока мы живем на земле, воспринимают это как испытательный срок. Захочу ли я быть со Христом? Но некоторым людям придется такое испытание пройти, как этим юношам. И книга Откровения говорит, будь верен даже до смерти. Что сегодня говорят далекие от Бога люди? Бог любит свою невесту, он не допустит скорби. Именно там, во время скорби, будет самая чистая, самая лучшая, самая настоящая невеста Христа, которая пойдет...

давайте будем помнить, что мы живем на земле определенное время, мы не будем жить вечно на земле. Рано или поздно мы станем пред Богом. И вот надо прожить так, чтобы вот туда-назад было приятно смотреть. Вот к чему я призываю. А чтобы туда было приятно смотреть, надо сегодня сконцентрироваться или полюбить свой путь. Если то, что я делаю, например, я сам ненавижу, то вопрос тогда ко мне, зачем я это делаю? Для кого? Поэтому Бог дает испытательный срок, Он дает время меняться, освящаться, становиться другим. Но при условии, если я этого хочу, если ты этого хочешь, заставлять никто не будет. Давайте загоним людей в церковь. А зачем? Это стадо загнанных людей. Вот

Исаия 53, 11, и будем молиться. На подвиг души своей он будет смотреть с

он будет смотреть с довольством. Это про Христа. Слова пророческие. Вот это слово «подвиг», оно не совсем точно передает смысл сказанного в этом пророчестве. В древнееврейском тексте речь буквально идет не о подвиге, а о современном смысле, о тяжком труде, о страдании, о мучении. Но он будет смотреть на это с довольством. С великой радостью принимайте, братья, когда впадаете в различные искушения. Потому что, когда мы достойно это пройдем, мы на свой подвиг будем смотреть с довольством. Ни один человек не пожалеет, что это сделал. Да, есть воздаяние. Иногда, особенно в очень трудные периоды, оно помогает, когда мы думаем о воздаянии. Но еще раз я скажу, нам неизвестен результат. Мы сеем голое зерно, а Бог дает ему тело, как захочет. Мы не знаем, будет 30, 60 или 100 крат. И мы не знаем, как, что Бог нам приготовил. Но когда мы сконцентрированы на своей жизни, мы с любовью делаем то, что Бог ожидает от нас. И мы точно знаем, что мы получим справедливую оценку. И я бы хотел бы, очень бы хотел бы, встречая Христа, я не представляю, как это будет. И вот я не знаю, как это будет. Но вот, судя из его притчи, я бы хотел бы услышать: «Войди в радость своего господина, верный и благоразумный раб». Это тот человек, который с радостью, с любовью делал то, что ожидал от него Бог. И от него услышит: «Войди в радость своего господина». Твое присутствие доставляет радость. С тобой интересно даже молчать вместе, потому что и мое, и твое сердце обращено в одну сторону. У нас одинаковые приоритеты, одинаковые цели. Мы хотим одного и того же. Нам даже договариваться не надо, у нас и так все...

что-то доказывать один другому. Но делай свое дело. Кто тебе мешает? Можно подумать, что все люди на земле спасены. Работа — непочатый край. Мы тут выясняем какие-то отношения. Поэтому я хочу, чтобы Бог помог мне прожить так, чтобы я на свою прожитую жизнь смотрел с довольством. И этого я желаю каждому.

Хочешь сходить с недовольным лицом? Пожалуйста. Это, я скажу, твой собственный выбор. Но не ожидай от меня сочувствия. Я таких людей не люблю. Потому что я считаю, что эти люди – это их сознательный выбор. Пожалейте меня, какой я несчастный, какая я несчастная. Давай что-то делать, не хочу, ну и будь себе несчастным. Что остается сказать? А как по-другому? Я меняться не хочу, но вы, пожалуйста, все меня жалейте.

обремененный и утружденный такой, больше всех. Придите ко мне все обремененные и утружденные, я успокою вас, Иисус говорит. Но приди сначала. Приходить не хочу, мне так больше нравится. Ну, значит, это твой сознательный выбор. Так тебе и надо в таком случае. И это будет честно. Но я не хочу быть таким человеком, не дай Бог. Я хочу быть человеком, который делает дело Божье с удовольствием. Я хочу быть тем, кто потом посмотрит на свою прошедшую жизнь и скажет, я доволен этим. Я хочу так прожить жизнь. Я хочу, если поступать, то поступать красиво. Чтобы это нравилось Богу, это нравилось мне. Ну и нормальным людям. А мнение ненормальных меня не интересует. Любой нормальный, божественный поступок нормальному человеку всегда понравится. А кто-то будет искать во всем этом подвох какой. Где же меня надурили? При рождении, скорее всего. Вот есть такие люди. Во всем видят, они их боги ищут. Где ж тут подвох? Как кто-то так меня любит, дает спасение? Вот недоверие. Знаете почему? Сам всех обманывает всегда. И поэтому обо всех судит по себе. Раз я такой, то и они ж такие, правильно? Где ж тут подвох? Нету там подвоха. Даже в голову не придет, что не все такие, как этот человек. Но нам это не надо. Мы ходим перед Богом. И мы поступать будем так, как хочет Бог. И постараемся к этому всему приложить все свое сердце. Как надо любить Бога? Всей крепостью, всем разумением, всей силой и так далее. Там столько всего перечисляется. А в чем проявляется любовь к Богу? В угождении Ему. Бог хочет, я делаю. С удовольствием. Все? Давайте поднимемся и помолимся. И Бог нам поможет. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, что каждому из нас Ты дал жизнь. Мы благодарим Тебя, что в определенное время Ты коснулся наших сердец. И Ты открыл нам Себя, открыл нам спасение. Ты призвал нас, Господь, чтобы мы следовали за Сыном Твоим, Иисусом Христом. И как мы сегодня читали, что апостол Павел говорит, что мы обручены к Иисусу Христу, чтобы мы были представлены чистой девою. Господь, мы благодарим Тебя за это доверие, за этот кредит доверия, который Ты дал нам, Господь, ибо никто не приходит к Иисусу, если Ты не привлечешь Его. И я понимаю, Господь, что каждый искренне уверовавший, он выбран Тобою, Господь. Ты, как Отец, выбираешь невесту своему Сыну, но также помоги нам, Господь, чтобы мы соответствовали этому званию, этому предназначению, чтобы мы соответствовали во всем Иисусу Христу, чтобы совпадали наши желания, и чтобы мы были способны проходить свою жизнь достойно, чтобы то, что мы делаем, оно нравилось Тебе, Господь, и нравилось нам, чтобы мы с любовью совершали свое служение, ибо написано, что осталось только то, что вера действует любовью. И это самое главное сегодня. И я прошу Тебя, Отец Небесный, чтобы Ты помог нам освободиться от всякой нечистоты, от всякой злобы, Господь, от всего, что нас оскверняет и удаляет от Тебя. Благослови нас, Господь, чтобы мы все, что не делаем, делали как для Тебя, Господь, от всей души и от всего сердца, и чтобы мы на дела свои смотрели с довольством. Мы благодарим Тебя, и будь милостив, что мы иногда, Господь, допускаем этот негатив в свое сердце, даже иногда умудряемся роптать, Господь, и выступать против Тебя, но все Твои намерения о нас во благо. Ты даешь нам будущность и надежду,
и всякий совершенный дар приходит от Тебя. В Тебе нет даже тени перемены. Ты Бог совершенный. И мы хотим быть такими, как Ты. Быть совершенными, потому что Ты совершенен. Быть святыми, потому что Ты святой, Господь. И поступать соответственно Тебе, Господь, и тому статусу, которым Ты наделил нас. Мы благодарим Тебя, и мы поклоняемся Тебе, наш Бог, Отец,